98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация Кроп.ком.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Колькасць людзей за 65 гадоў у свеце ўпершыню перавысіла колькасць дзяцей да 5 гадоў. Гэта вынікае са справаздачы бюро перапісу насельніцтва ЗША, а выснова справаздачы глабальнае старэнне насельніцтва ў свеце агулам.
2: Прычына – імклівае падзенне нараджальнасці і павелічэнне працягласці жыцця. Дэмографы прагназуюць, што тэндэнцыя ў бліжэйшы час будзе толькі ўзмацняцца. Калі ў 25 годзе ў свеце было каля 852 мільёнаў людзей 65+, то да 2060 года іх колькасць можа вырасці да 2 мільярдаў.
1: Старэнне насельніцтва стварае праблемы для пенсійнай сістэмы, медицины и догляду за пожилыми, бо працездольных людей становится меньше.
2: При этом авторы справоздачи пропонуют сучасному громадству почать по-иншему глядеть на старость. Коли поклопотиться про здоровье, створать умовы для довжейшей працы и адаптовать працовные места до потреба у пожилых людей, больше протяглое житё может стать не проблемой, а додатковыми годами здоровья и активности.
1: Коли улечить теперешнюю демографичную ситуацию в Беларуси и прогнозы американских специалистов, Што чакае нашу краіну ў бліжэйшай будучыні?
2: У эфіры Еўрарадыё пра гэта пагутаралі наш рэдактар Дміцер Лукашук і эканаміст Леў Львоўскі.
3: Старэнне не тое, што нацыі, а ўсяго чалавецтва, што ли, адбываецца. А адпаведна мы прыходзім да таго, што ж там у нас будзе далей з пенсіямі, хто будзе працаваць на гэтыя пенсіі і гэтак далей. Сапраўды глабальны крызіс, не?
4: Да, да. Такіх рэкордаў, антирекордаў мы бліжайшыя 25 лет, 30 лет будзем видзець много. Это просто там один из видов подачи статистики. Но в целом, да, с начала Земли примерно, насколько мы знаем, человечество либо было, количество людей на Земле было либо стабильно, либо росло, вот очень активно росло, особенно последние несколько веков, особенно последние два. И впервые в истории человечества, так громко можно сказать, где-то примерно с середины вот нашего текущего века, 2050-х годов население Земли начнет уменьшаться. То есть нету такого, что вот в западных странах мало рожают и вымирают эти страны, а вот где-то там есть другие страны, которые не в этих трендах. Все в этих трендах, то есть понятно, что есть страны условно более бедные, где рождаемость выше и все еще выше, чем два ребенка на женщину. Многие из этих стран находятся на африканском континенте, но вот и они продолжат расти, но в целом мир, да, начнет сокращаться вот примерно с середины века, то есть вообще везде рождаемость так или иначе падает.
3: Тое, пра што нам, чым нас заўсёды страшылі, гэта перанаселенасць зямлі, так выглядае на тое, што ну, перспектыве там у некім будучым не асабліва то і пагражае гэта.
4: Да, на самом деле перенаселение зямлі это никогда не была проблема. Собственно, ну вот у нас буквально, если раньше всегда на планете Земля жило там до миллиарда человек, сейчас живет около 8 миллиардов. Вот когда только начался этот рост, был страх, что ресурсов на всех не хватит. Но мы видим, что вот чем больше людей, тем, наоборот, у нас больше ресурсов на каждого человека. Да, если так забегать совсем далеко, то вот один из первых экономистов, Томас Мальтус, он как раз начал разбираться в демографии, и он как раз вот начал переживать, что будет перенаселение. Но он не учел технологический рост, который у нас последовал, и теперь вот физически сложно представить себе проблему перенаселения на Земле. То есть, чем больше людей, тем, наоборот, богаче мы все будем. А вот как будет выглядеть мир, в котором население будет уменьшаться, это, ну, как минимум сейчас, более пугающая перспектива, просто потому что мы в таком мире никогда не жили. Многие вещи, очень многие вещи изменятся от каких-то бытовых привычек, ну, вот, не знаю, например, например, в нашем регионе бытовая привычка заключается в том, что многие люди, когда копят деньги, они вот покупают квартиру. Купить квартиру – это вроде как всегда хорошо. Но купить квартиру всегда хорошо, когда мы, на самом деле, надеемся, уверены, что вот через 20, через 30 лет эта квартира будет кому-то нужна. Можно будет ее, например, продать, если что. А в мире, где население постоянно уменьшается, ну, это вовсе не факт. Вовсе не факт, что нужно там строить новую дорогу, новый аэропорт, что нужно инвестировать в какое-то расширение производства. Так что это будет действительно совсем другой мир. Но тут, наверное, надо еще разделить. Вот мы говорим про глобальное, про человечество или про локальные проблемы, скажем, развитых стран и в ближайшие там 50-100 лет.
1: И все ж, як будзе выглядаць Беларусь праз дзесяцігоддзе, улічваючы, што дэмаграфічная праблема ў нас адна з самых сур'ёзных у Еўропе. Працягваюць Дмітра Лукашук і Леў Львоўскі.
3: Што чакае і нават, можа быць, не ў бліжайшыя там 100 лет, а бліжайшыя колькі гадоў, такой, у сярэдняй перспектыве Беларусь. Што там вот з гэтым старэннем нацыі, з выплатай пенсій, што чакаць? Таму што шмат можна настрашыць, а наколькі это сапраўды страшна?
4: Я бы сказал, что это страшно. Или как минимум страшновато. Тут, конечно, дальше уже зависит от суждений зрителей. То есть Беларусь в этих всех трендах, она вполне себе одна из первых стран. То есть у нас сверхнизкая рождаемость, около одного ребенка на женщину. То есть, грубо говоря, в каждом поколении вот новые когорты белорусов – это половина вот старой когорты. У нас большое быстрое старение населения. К концу века у нас, вот если текущие тренды продолжатся, больше половины населения Беларуси будут пенсионеры. Белорусов будет там что-нибудь около 3 миллионов человек. И жить будет довольно тяжело. Это просто если продолжить текущие модели, вот механистически, если вот текущая рождаемость, текущая смертность продолжится. А в реальном мире мы с такими темпами не дотянем до конца века, потому что страна, где половина людей пенсионеры, она просто не может на самом деле существовать. Эта страна будет очень уязвима ко всем экономическим шокам. Более того, большая уязвимость. То есть в чем уязвимость? Пожилые люди, они менее работоспособны. Даже вот в современной экономике, где мы в основном не стоим у завода, у нас есть много там тракторов, машин и так далее, пожилые люди менее работоспособны, ну, просто по биологическим причинам. Это значит, что когда у нас, даже если мы отвлечемся от пенсионной системы, вот больше половины населения пенсионеры, кому-то надо их кормить, кому-то надо вот их обеспечивать, то есть эти люди продолжают потреблять услуги и товары, кто-то должен их производить. Ну, кто их должен производить? Очевидно, молодежь. То есть, в социальном государстве мы молодежь будем обкладывать налогами. Причем именно что мы. То есть, это вот я буду тем пенсионером, который будет там ходить и голосовать. Давайте с молодежи стричь 70% их доходов, чтобы мне жилось как-то получше. Более того, хоть неважно, Беларусь будет демократия или там авторитарная страна, это будет один и тот же процесс. То есть, в демократии точно так же. Я с другими пенсионерами придем на выборы, нас будет большинство, и мы проголосуем, что давайте тут обложим данью всех молодых. Молодежь будет от этого вот стонать под гнетом. И тут же, из-за того, что такие процессы происходят во всех соседних странах, окажется, что переезд куда-нибудь, в Польшу, в Аргентину, в любую другую развитую страну, для молодежи будет становиться все более и более привлекательным. А эти вот другие страны, вот сейчас мы тут видим какой-то правый разворот, когда многие политики в других странах говорят, нет, нам не нужны мигранты, воротят нос и так далее. Так вот, думаю, что последние годы, когда мы слышим такую риторику, это сейчас. Чем дальше, тем больше будут бороться за мигрантов, бороться за молодежь. И вот какая-нибудь соседняя страна предложит белорусской молодежи в 2050 году, а давайте вы переедете к нам, и мы будем облагать вас налогом 20%. А в Беларуси сейчас вас облагают налогом там, 60%. И молодежь поедет, и тогда модели текущие окажутся уже, наоборот, слишком оптимистичными, и начнет происходить вот такой обвальный демографический процесс. То есть, и все это веду к тому, что будет такая точка где-то, не знаю, 2040-х, 2050-х, когда будет очень важно, насколько страна конкурентоспособна. Конкурентоспособна в плане вот, конкуренции за людей и за молодежь. И если она не будет конкурентоспособна, то у этой страны буквально, нет, вот, совсем буквально не будет будущего. Эта страна может перестать существовать, потому что ее молодежь переедет в соседнюю страну.
1: У эфира Еврорадио был экономист Лео Львовский, который потлумачил, что будет с Беларусью, коли у ее застанутся одни пенсионеры.
2: Далей у программе «Евразум».
1: Чи будзе месца Лукашэнку на перамовах паміж Расіяй і Украінай?
5: Месца для Лукашэнкі заўжды є, тому комусь же треба буде там приносити, що там яйця, сир, молоко, каву, але це не означає, що це буде проходити в Мінську.
2: Куды паляціць Белавія, калі закрыецца расійскае неба?
6: Я сёння прачытаў навіну, што ў Гродні аэрапорт адчыняецца. То бок будзе куды лётаць з Белавія.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Тыдзень таму Владзімір Зялінскі папярэдзіў сусветныя авіякампаніі, што расійскае неба становіцца ўсё больш небяспечным.
2: Маўляў, у расійскім небе будзе знаходзіцца ўсё больш украінскіх дронаў, бо Расія, развязаўшы вайну з Украінай, сама ж закрывае сваё неба.
1: Эксперты кажуць, што ў УСУ сапраўды ёсць магчымасць дыстанцыйна закрыць расійскія аэрапорты, і для гэтага не трэба іх атакаваць. Прысутнасць беспілотнікаў у зоне аэрапорта павінна спыніць палёты. І Украіна, глядзячы па ўсім, збіраецца гэтым скарыстацца.
2: Але што будзе, калі расійскае неба закрыецца? Што будзе з беларускай Белавіяй?
1: У эфіры праграмы «І што?» пра гэта паразважалі яе аўтары. Эканамічныя аглядальнікі Вольга Лойка і Андрэй Махоўскі.
3: Ну, наверное, самая такая сейчас очевидная, бурно обсуждаемая, в основном физлицами, любящими бархатный сезон в Турции.
4: Да, это небольшая логистичная проблема.
3: Да, это потенциал закрытия неба российского, и это автоматически закрытие белорусского неба, потому что Белавия остается летать, извините, из Минска в областные центры, если российское небо все-таки закрывается. Оно пока не закрылось, да, но оно такое, в общем, было заявление Зеленского о том, что летать над Российской Федерацией становится все более небезопасно. Да? Медиа вспомнили вот этот план МНДМС про множество дронов, которые фактически парализуют и портовую инфраструктуру, да, и, ну, и все остальное тоже.
4: Ну, сколько такая ремарочка есть. Тут я сегодня прочитал новину, что у Гродня аэропорт отчиняется. То бок будет куда лёт из Белавия.
3: Еще Гродня, ну, слава еще богу, мы волновались. Аэропорт.
4: Не, ну слушай, я бачу, что я бачу, что, конечно, там ну, такие просто верхал, про як там бархатный сезон Турции, про то, что треба бить по центрам принятия решений. Особливо мне сподобалась заява Росавиации, которая сказала, что заява Зеленского не має юридичной силы.
3: А это мне понятно, нелегитимно, да.
4: Юридичной силы.
3: Я читала в версии, не смешно.
4: Не юридичная сила, головная сила утратила в эквиваленте тут, как бы, да. И про то, что Зеленский порушает конвенцию о международных авиаперевозках.
3: Да, напомним, что небо над Украиной,

0: Ну, закрыта, собственно, с самого начала, с 22-го года.
1: Ну, Россия за все это, да. Это еще Жванецкий сказал, коли там он тоже так само цензуру не пройдет, ну, нехай будет, коли у России становится горячо, у России за все вспоминают про международное право.
0: Да.
1: Ну, такой, ну, але никто не сомневается, что Украина может зачинить вот это небо над Россией. Просто никто абсолютно не сомневается, бо технічныя для гэтага причины есть, там есть моральные обмежаванні, ну, с боку Украины, да, бо, ну, як бы они не хочут, как потерпели грамадзянскія самалёты. Ну, то бок, хочуць закрыць так, каб не пацярпелі грамадзянскія самалёты. Ну, але гэта тэхнічна робіцца, ну, як я разумею, калі будзе пагроза увесь час, то просто страхавыя кампаніі не будуць страхаваць гэтыя рэйсы. Ну, а авіакампаніі, калі гэта будзе так, як было, ну, мы ж ужо бачылі, такое было, гэтыя блэкауты ў аэрапортах, калі там па 60 часоў былі гадзіну былі аэрапорты зачынены. Ну, просто кампаніі перастануць.
0: Ну, і апошні вот эти кейсы, дзе рэйс в Кутаісі аблетал плюс 5 часоў, да, рэйс в Египте, из Египта облетал там, по-моему, даже больше часов, да. Слушай, ну, это откровенно дискомфортно, и да, мне нравятся в трете всякие смелые люди, которые пишут, да, слушай, да как он не собьет, мы вообще над Россией летим там гораздо выше, чем летают дроны. А где летает российское ПВО, видели вообще?
1: Слушай, мне так само, это не только в трете, это комментарии, я бачу комментарии сбоку экспертов, что, ну, типа, да, ну, мы же не сомневаемся с тобой, что Белавия будет все ровно летать у Россию. Амаль, ну, никаких, я просто никаких сомнений.
0: Слушай, ну, даже там автобусы после вот двух ЧП-инцидентов с поражением дронами, да, ну, они ездят и в Крым ездят.
1: Все, вот, все ровно будут летать, там будут стрелять, они все ровно будут летать, сомнений нема, да. И мне, ну, мне цікаво, там, бачу комментарии такие, люди кажут, что, ну, ничего страшного, там, транзитный самолет, он на великой вышине летит, дроны не долетят, але, кроме дронов, есть российская ПВА. И мы памятаем, что это не дроны сбили азербайджанский, да, самолет, это бы сбила российская ПВА, да, и там человек, який его, ну, командовал этим сбитем, и он отримал еще узнагороду за то, что он там оборонил Грозный от ворогов. Тому, ну, конечно, это, ну, слухай, насамрэч, у прынцыпе, лётаць у ваюючую краіну, да, гэта, ну, так сабе ідэя.
0: Слушай, ну, как і ідэя аблетаць на 5-6 часоў, да, а потом будут історіі, как на этой неделе с российским вертолётом, который сел, не долетев 5 километров, ну, у него тупо кончился керосин, да. Ну, вот отличная історія, і дроны не понадобились, да. Ну, вот.
1: Ну, вось так, ну, так, там, як бы, ну, зразумела, катастрофу пакуль, дзякую Богу, нема, як бы, ну, і добра, каб іх не было, там, пролятіць 100 гэтых рейсаў, 200 гэтых рейсов, а лишь, ну, довольно одной, я не ведаю, шаленой российской ракеты, да, и это уже будет такая катастрофа, ну, и потом они все, потом будет как с этим автобусом, да, белорусским, потом они все будут сказать, ой, а что здорово, а як-то так, вы, ну, да, пускаете автобус по прифронтовой полосе.
0: А мы политикой не интересуемся, а бархатным сезоном в Турции очень верно, даже да, интересуемся, да. Ну, пока ни одна авиакомпания четко не сказала, что не будет летать, там Пегас немножко подергался, турецкий, Танзания сегодня сказала, что мы не будем летать, потом сказала, что мы 7 сентября возобновим полеты, да, ну, посмотрим, фактически это еще только озвученная угроза, но это не единственная...
1: Я хотел сказать, что это не погроза, на самом речь. Это на самом речь, вот я поглядел про этот план МНДМ, специально да, прочитал, это не погроза, это первая частка, это первый пункт плана, то бок там вот план, там вот то и робим, и первый пункт плана, это обвестить этим авиакомпаниям, что над Россией, зрабіць заяву про то, что над Россией лётаць будзе небезпечна. Гэта не пагроза, гэта першы пункт плана. Вось, як бы, калі глядзець по гэтаму плану, ну, вось, а далей ўжо там некалькі месяцаў на яго рэалізацыю аддаецца, ну, вось, ён пачаўся.
2: Гэта былі эканамічныя аглядальнікі Вольга Лойка і Андрэй Махоўскі, якія ў межах праграмы «І што?» паразважалі пра тое, што будзе з расійскім небам, калі Украіна яго закрые. І што будзе ў гэтым выпадку з беларускай авіакампаніяй «Белавія».

0: Глядзім актуальную статыстыку па палітвязнях на сёння. На старонцы праваабарончага цэнтру «Вясна» наступныя лічбы. Станам на 8 верасня ў Беларусі прызнаныя палітычнымі вязнямі 888 чалавек. Усяго з пачатку так званай прэзідэнцкай кампаніі таго самага 20-го году палітвязнямі былі прызнаныя 4790 асобаў. Дысідэнт Бай дае, як звычайна, большую лічбу, 948 паводле іх падлікаў палітвязняў зараз у Беларусі, з іх 129 жанчынаў, прычым 21 чалавек быў адпраўлены на прымусовае лячэнне. Варта і гэта ўлічваць. У працэсе вызвалення палітвязняў няма ніякіх гарантаў, яны могуць быць вызваленыя нават не ў верасні, але верагоднасць вырашэння пытання ёсць. Перакананы былы палітзняволены паплечнік Мікалая Статкевіча, актывіст Цэнтру грамадскіх ініцыятываў «Наш дом» цяпер Сергей Спарыш.
1: Джон Коул обычно за свои слова отвечает, и каждый раз, когда он говорит, что кого-то отпустит, так оно и случается. Возможно, что только это может затянуться. Может это случиться не в сентябре. Тут гарантий никаких не бывает. В политике вообще не бывает никаких гарантий. Можно говорить только о вероятности. Эта вероятность довольно высокая.
2: Якую стратэгічную мэту, як думаеце, пераследуе беларускі рэжым, калі ідзе на такія крокавыя, дозавыя вызваленні людзей?
1: Прежде всего, Лукашенко в репрессиях совершенно не заинтересован. Скажу, может быть, необычную вещь, но его не интересуют репрессии. Он, наоборот, предпочел бы, чтобы в Беларуси репрессий не было. Идеальный для него сценарий – это сценарий либерализации по образцу 15-го года, но не настоящей либерализации, а такой потемкинской либерализации. На самом деле, полностью контроль и КГБ, и других органов, и лично Лукашенко и его администрации, конечно же, над гражданским обществом будет только усиливаться. Это то, чего он желает. Но при этом, если не будет необходимости никого сажать в тюрьму, тогда можно будет вести бизнес as usual с Западом. Получится абсолютно тоталитарный режим, но при этом якобы идущий на определенные уступки демократии, как это было раньше. На самом деле, все эти уступки, они были... На самом деле, никаких уступок не было. Это именно то, чего он хочет. Вспомните, когда он разговаривал с Маргаритой Симоньян, и Симоньян задала ему вопрос, а как так получается, что в Беларуси многие люди, которые раньше были за вас, теперь выступают против вас, в том числе рабочие, он тогда аж заплакал, он сказал, я батька, я за этих людей отвечаю. Он, конечно, не хочет никого наказывать ремнем, так сказать, но если нужно, то может. Но самое главное, что он должен оставаться батькой, это то, чего он хочет. И для этого желательно, не нужны никакие репрессии.
2: Ці з'яўляюцца гэтыя вызваленні вынікам унутраных працэсаў у краіне, ці ўсё ж такі гэта пра тое, што на Лукашенко якраз даціснулі?
1: Конечно же, и это тоже, потому что если бы не было давления со стороны Запада, то, возможно, он бы никого не отпускал. Скорее всего, он бы никого не отпускал. И, конечно, эти переговоры выгодны для Лукашенко, они выгодны для сохранения режима.
2: Як хвалі вызвалення ўплываюць на агульную стратэгію дзеянняў дэмакратычных сілаў за мяжой, на праваабарончую супольнасць, на настроі, можа, беларусаў?
1: Общей стратегии действий демократических сил, конечно же, не существует, потому что это разные люди, разные структуры с самыми разными целями. Поэтому у них, к сожалению, не может быть общей стратегии. Что касается в целом ситуации, то, конечно, те люди, которые вышли, это нередко люди, имевшие определенный вес, люди с определенными ценностями. И, конечно, они будут влиять на эту ситуацию. И в том числе менять ситуацию в этих демократических силах, чем сейчас, судя по всему, занимаются и Бабарико, и Тихановский.
2: Какие умовы або компромиссы с боку международной супольности могут поскорить процесс вызволения тех, кто застався с политзняволеных?
1: Главное – это смена режима в целом, потому что до тех пор, пока режим Лукашенко сохраняется, будут или новые политзаключенные, или вся страна будет превращена в концлагерь. Разница тут невелика. Потому что, вот, например, буквально этим летом была принята новая норма о том, что при регистрации каких-либо новых НКО необходимо... Проверка КГБ официально прописана в законодательстве. Так было 2027 года. Так было, конечно же, и раньше, но сейчас эта система просто формализуется. И понятно, что это дальносрочная стратегия. То есть всем будет рулить администрация президента, КГБ и прочие аналогичные структуры. Поэтому пока такая ситуация остается, освобождение небольшой группы политзаключенных – это очень маленький шаг в направлении освобождения, а может быть даже и не шаг в направлении освобождения, если в результате укрепляется режим Лукашенко. Поэтому главное, о чем мы должны думать, это как освободить нашу страну.
0: Это было меркование Сергея Спарыша. Нагадаю, что Джон Кол, спецпредставник президента США по Беларуси, анонсовал свой визит у Минск у этом вересне и як бы намякає на визволення чергової групи політичних зняволених, а з кожним разом, як можна зауважити, гэта колькасць визволених людей павялічвалася за один раз, мається на увазі. Росла у такой прогресії. Ну, побачим, що буде. Будемо сподіватися на лепше. Праз 3 хвилини на нашій хвалі прогноз надвор'я, за ім культурніцька афіша і протягнем тему політичних зняволених у другій половині гэтай години.
3: Радіорація охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

0: Організація систематичної допомоги політв'язням і їх сім'ям, неформальні зустрічі, консультації у побутових і легалізаційних питаннях, просування білоруської інформаційної повістки. Це все діяльність білоруської супольності у Німеччині, так і описує громадський діяч Миколай Бондаренко.
1: Ну, із того, що, в принципі, останнє таке, звісно, реально, якщо реальна картинка, дивитися, такої активності немає, то, як було 5 років назад, там, чи тоді, якісь там дати или какие-то события такие знаковые, стараются люди все собираться, отмечаем, встречаемся, то есть как, день воли, день независимости, какие-то импрезы, какие-то мероприятия, какие-то акции были, не такие, правда, многочисленные, просто особенность Германии в том, что она очень большая, очень много земель, 16 земель, расстояние больше 1000 километров, в принципе, локально, каждая земля в основном свои проводят мероприятия, потому что очень Бавария, Берлин или там Гамбург или Бремен одно, НРВ, Кёльн, Бонн, это массово, хотя, в принципе, белорусов там на данный момент там даже официально порядка 30 тысяч, ну, активных пускай 3-4 тысячи, но мы не можем провести такую акцию, скажем так, если только в Берлине.
2: Яким чином сьогодні виглядає система підтримки політв'язнів, наскільки?
1: А в нашій землі, в принципі, ми стараємося зустрічатися, общатися, переписуємося і організації, і культурні організації, які займаються чисто іменно культурною програмою по музиці, по каким-то другим мероприятиям, культурні там события, мероприятия, приїжджають какие-то люди наші білоруси в гості, концерти. Ну і по політиці це ті, які вирішують конкретно вопросы на уровне местного управления или там Бундестага, которые имеют выход и общение тесное с депутатским корпусом, который продвигает белорусскую тематику из депутатов Бундестага. То есть работают. Может, вопросов, в принципе, много.
2: А как сегодня выглядит система поддержки политвязням и их семьям? Чи есть ли она у вашей земли?
1: Я общался на эту тематику буквально вот в течение месяца. Этот вопрос актуально поднимали наши белорусы, бывшие политзаключенные, по поводу помощи, которые люди освободились, политзаключенные, которые приехали вот в силу вот этих вот последних событий, акций, там, ну, в основном Литва и Польша. Скажу свое мнение, что, допустим, к примеру, Польша и Литва, она как-то приоритетна, или это близость к офису, или каких-то помощи политзаключенным, потому что вот я могу сказать конкретно по Германии, чтобы не быть голословным. Порядка больше 300 человек приехало в Германию по политическим мотивам. Среди них, ну, больше, наверное, 20 человек политзаключенных, которых знаю я лично сам. Ну, сказать, что вся вот эта помощь, которая была здесь им оказана, в принципе, это была помощь оказана на местном уровне, скажем так, волонтерская. Именно сами белорусы, которые здесь уже были и которые здесь давно проживали. Так, а централизованной помощи на каких-то других этапах, на ранних, допустим, на этапах эвакуации, возможно, были, да, там на тот момент там помогали где-то эвакуироваться из Беларуси или где-то по вопросу документов и сопровождения из Украины, потому что многие приехали с Украины. Многие приехали. Да, там была оказана помощь, но в плане именно переезда и именно в плане, ну, назовем так, релокации, переезда в Германию, сюда, сбором документов. А именно здесь по месту мы старались организовываться сами своими силами. Какие-то были сборы, какие-то так, чтобы это было как-то из каких-то фондов или из каких-то там организаций правозащитных или там какие-то там помощи политзаключенным. Такого не было, я такого не знаю. Это по нашей стране, по нашей Германии, по нашей вот конкретной земле. Я знаю политзаключенные, которые, ну, в разных регионах Германии, я с ними на связи, в принципе, периодически. Я знаю всю их историю и весь их кейс. Потому что многих мы встречали, я встречал сам лично. Начиная от, скажем так, постельного белья, вилки, ложки и предметы первой необходимости. Ну, так, скажем так.
2: Какие локальные активности в разных городах Німеччини

0: что проблем очень много с документами, с легализацией, с учебой, с работой, с проживанием, с квартирами. Это все это ложится на людей, и, конечно, это тяжело. Поэтому люди пытаются найти время, пытаются вырваться, там, приехать, встретиться, где-то принять участие. Но легче тем людям, которые здесь уже прожили по 20-25 лет, имеют семьи, в принципе, работу нормально. Те, которые вновь прибывшие после 20-го года, события 21-го, ну, у них, конечно, очень напряженный график. Я могу конкретно про свою семью сказать, что у меня учится жена и учится дочь. Получают новую специальность. Дочка поступила там, ну, условно говоря, закончила гимназию, университет. Это все, это титаническая работа. А жена в 58 лет получает новое образование, новую профессию на базе высшего образования белорусского. Это тоже с утра до вечера с учебниками, с книгами на немецком языке, все, понимаете? То есть и это, конечно, очень тяжело.
1: Это говорит белорусский громадский деятель из Немеччины Миколай Бондаренко. Про 2 хвилины на нашей хвале политхит с Виталем Цыганковым.

0: бачимо. Публіцистика де інтерв'ю на Радіо Рація.
1: Ровно 35 год тому, конец жнівня, початок вересня 1991 года, стався історично вирашальним періодом для молодой, суверенной тады Беларуси. Інклівые подеи, якія зараз многими, а найперш офіційной уладой у Менску, наумисно замовчуються і забытые, стали тады лёсовизначальными для становления на мапе Европы молодой краины под назвой Республика Беларусь. Про подеи 35-годовой давніны узгадывают и разважают тады депутат Верховного Совета 12-го скликання, а зараз керівник руху «Вольная Беларусь» Зянон Пазняк і Юрий Мілешкевич, виконуючи обов'язки старшині партії «Білоруський народний фронт». У ефірі радіопередача «Ми бачим» і її автор Юрась Дяшук.
2: Зянон Станіславович, 25 жнівня для вас особисто – це який день?
3: Для мене це найщасливіший день у житті, особисто. А що дотичить нашої історії, то це найважніша для нас дата – потому что в этот день была створена реальная независимая держава – Республика Беларусь. Со всеми атрибутами независимой державы. И гроши, и валюта, и межа, и армия, и амбасады, и урад, и парламент, и так далее. И признание во всем свете. Не глядя на то, что там теперь диктатура, что там теперь, кажется, Россия швендается, тем не менее, держава існует, она признана, в ней есть перспективы, изменится влада, и держава расцветнет. И все это дякуючи 25 жнивню. Але, как не было 25 сакавіка 18 года, то немагчыма было б і Республіка Беларусь. Тому што 25 сакавіка 18 года быў падняты сцяг незалежнасці Беларусі. Фактычна 25 сакавік засведчыў на весь свет, што з'явілася новая нацыя пад назвай Беларусь. Это вялікая перамога беларускай нацыянальнай ідэі. А калі узняты сцяг, то ён робіць дарогу для перспектывы. Вот гэтай дарогай мы ішлі. І фронт пераняў і гімн, пераняў і бел-чырвона-белы сцяг, і герб пагоня, і прынцыпы Беларускай Народнай Рэспублікі. Так што гістарычна гэта для нас важнейшы дзень поруч 25 сакавіка. А для мяне, паколькі я ўсё жыццё, паколькі сябе памятаю, марыў пра гэта, і хацелася неяк гэтаму дапамагчы, Бог даў мне такую магчымасць, то для мяне гэта найшчаслівейшы дзень.
4: Мне было, насамрэч, 8,5 гадоў, трошкі больш, і гэта ўспаміны, ну, мяне звязаны з падзеямі ГКЧП, бо, ну, мой бацька на той час, ён быў адным з некіраку, ну, такі актывістаў быў заважных у Славгородскім раёне, і калі пачаўся бы гэты весь московскі шал, Ерін, я памятаю тых Пуга, яны выступілі пра тое, што няма сувязі з кіраўніком СССР. Ну, я памятаю, як мы глядзелі па тэлевізіі гэтыя выступы, ну, і спачатку было першы час страшна, таму што ніхто не ведаў, як гэта будзе развівацца, і былі пагрозы, што, ну, калі вось яны дабіруцца да влады і Гарбачова яна адстраняць, і будуць тэроры, рэпрэсіі, ну, як у 30-е гады. Мая мама нават, я фразу гэтую запомніў на ўсё жыццё, што нас адправяць у Сібір. І мы там сядзелі на канапе, так ціхонечку прыжаўшыся адзін да аднаго, і там бацькі трошкі такія, ну, былі напружаны. Вось. Ну, а пасля у Славгарадзе, ну, я ведаю просто ўжо са слоў маіх сяброў, старэйшых партыйцаў, што яны зарганізавалі, ну, такую ось як штаб, у якім прымалі ўдзел, ну, кіраўнік Гарсавета Фелікс Шкірманкоў. Там был цэлы шэраг іншых значных партыйцаў, которые прадстаўлялі там і СМІ, і там іншыя органы ўлады, на якія маглі фармаваць з пазіцыі гарвыканкама. І яны, карці, вырашылі, што будуць выходзіць на сувязь з Ельцыным, з дэмакратычным, так скажам, абраным прэзідэнтам РСФСР, каб у яго браць інфармацыю пра дзеянні. Яны нават пісалі афіцыйна тэлеграмы, ім нават адказвалі з Москвы пра тое, што савецкую ўладу, как бы, цэчэ кампартыю надо закрыць. І на падставе гэтай інфармацыі, вось ўжо калі был пералом пэўны, то партыя БНФ у складзе там пэўнай дэлегацыі, карыстаючыся пячаткай мясцовай царквы, прысутнасці бацюшкі, закрылі райкам партыі, а все кабінеты былі апечатаны пячаткай царквы мясцовай. Ну, это такой вось трошкі сімвалічны крок, калі царква, якую знішчалі, гналі, якая там пахаранила у Славгарадскім раёне райкам партыі. Таму я ўспаміны вось гэтыя атрымаю. Ёсць некалькі здымкаў нават, яны ўжо з'явіліся ў сямейным архіве пазней, бо калі прайграла ГКЧП, аказалася, што КДБ усталявала кантроль, если поддержку, и были внешняя такая ось фотофиксация этих подеев. И уже навод не ведаю по какой линии, но эти фотки из архива КДБ неким чином оказались в распоряжении партийцев у Славгороде. Там три фотоздымки. Вось. Ну, для меня это символично, бо навод ось это то, что тычется уже перемогшей демократы, як у апошній момент, все равно гэтыя спецслужбы, яны контролявалі гэты процес, і, в принципі, все было на тоненьку. Не факт, что гэтыя процесы могли б, так скажем, быць паспяховыя, калі б там у Москве взняли галаву якія-небудь самые махровые адбітыя большевікі, ну, камуністы. Тому, вось, для мяне гэта еще і вось успамін гэтых вось перэдання нашай незалежнасці, гэта вось барацьба, в якую пагрузілася і партыйная, нават самая низовая структура майго роднога гораду. Ну, а уже далейшая гісторія, которая разгардулася у Верховном Совете, ну, и, хотя она натурально параллельно она отбывалася у Горсовете на наивысшейшем узровне нашей краины, где дейничали там Зенон Станиславович Позняк, где дейничали там сябры оппозиции БНФ, то я это веду уже с перших в уст, но от самих удельников. И я разумею, накольки все там выглядало непевно после на вот этой поразы большевистского, коммунистичного, реваншистского этой ККЧП. Вот то, что коммунисты фактично погаджались под тиском оппозиции, под тиском доводов, под той логикой и, ну, в неким сенсе, крыху и манипуляциями, которыми Зенон Станиславович сказал, что вымушено, ну, досягать треба было певную задачу, и психология в политике является часткой необходимого инструментара, то вот выбудовывая певные конструкции, Зенон Станиславович и поплечники по оппозиции БНФ, плюс демократичного клуба, плюс те расшатавшиеся коммунисты, и они смогли переломить ситуацию. И навод те, которые в зале были самые пророссийские, московоцентричные, и они оказались мало того, что парализованными, и они еще оказались вымушены походиться и подтримать позицию БНФ. То есть мы досягнули нашего исторического поспеху, дякуючи филигранной праце керавництва, ну, тогда партии БНФ, оппозиции БНФ, дякуючи массовой подтримке в улице, бо без людей, які на низу потребовали принятия решения от этой коммунистичной элиты, то эти процессы бы не прошли так легко докладно. И эти пытания в таким выгляде они бы отбылись. Ну и, конечно, важно, что ось, як у Славгороде, я памятаю эту боротьбу, что и она отбывалась и на низу, и в Горсовете, в Славгородском, и, ну, в целом в Славгородском районе, и в Менску, в Менгорсовете отбывались процессы, связанные в том лику с поднесением белшевого белого стяга. И он отбылся там ранее, чем навод в Верховном Совете его унесли в залю для голосования. Мы, на самом речь, бачим на этих прикладах массовый рух, який охопил громадство с самого низу до самого верху. Рух поспяховый, рух по модернизации громадства, життя громадского. Это файная история поспеху. Я думаю, что он заслуговывает отмысловой, может быть, такой трошки драматичной, но життестверджальной такой ось киностушки, якая показала ось всю эту ось глубину подеев для нашей краины в 91-м годе у жнивни месяца.
3: Это процесс. Это был исторический процесс шляху до незалежности. А чому он был такий довгий, тяжкий, складаний? Тому что увесь час, стагоддзі, ішла боротьба з Росією. Росія поставила собі значення, собі задачу ще у 17 столітті знищить нас фізично, знищить нас як націю, як незалежну державу. І вона весь час цим займалася. Тому весь час йшла боротьба. І тому у цій боротьбі були приливи і відливи. Був геноцид, були знищення. Знову Білорусь повставала, знову знищали. Ціле покоління знищалися. Тому ми маємо такі великі дати, як 25 сакавік, 27 липень, 25 жнівень. От, це все шлях боротьби до незалежності. Такої держави, як, скажімо, Чехії, такого не було. Розвалилася, як кажуть, Німеччина, імперія. І все, вони об'явили незалежність, і про деякий час все у них добре отрималося. Вернули мову свою, хоч спочатку по-німецьку говорили. Ось, а некоторые там писали, що вже чехов немає, вони вже Німеччини не вернуться. Вернулися. Але у них не було Росії під боком. От у чим справа. Тому їхня історія така. Було одродження, була незалежність, отримали незалежність і почали розвиватися. А у нас це боротьба. От 100 годів, все 20-е століття змагалися. І мільйони людей стратили, русські знищили, большевики розстріляли і згнаїли в гулагу. От яка наша історія.
2: Наконт драматычнасці сітуацыі тых дзён Зінаў Станіславіч неаднойчы ўзгадвае, што тады сітуацыя разгортвалася так, што лік ішоў калі не на гадзіны, то на дні. І ён заўсёды сцвярджае, што калі б сесія была не пазачарговая, звычайна, то можна было прапусціць той момант. Як магло б разгортацца падзеі, калі б не было той пазачарговай сесіі?
4: Ну, я веру, што мы б былі ўсё роўна незалежнымі. Таму што воля людзей, которая фармавалася на той час, яна адназначна гаварыла, што трэба ісці сваім шляхам. Я думаю, што гэты шлях быў значна лягчэйшы, дзякуючы ў тым ліку актыўнасці і такой працавітасці тых людзей, палітычных лідараў, якія працавалі ў Верховным Савеце, ў апазіцыі, ў БНФ, ў апазіцыі дэмакратычнай

0: реформе Российской империи. Тому я как бы для себя это означаю. Безумовно, это важные подеи. Но они стали себе, это как плотина, якая была сметена усе подеями ГКЧП. И далее уже исторично все процессы и все решения, все подеи отбывались как логичный протяг. Вот натурально, что, наверное, одним из таких еще отдаленных и трошки сумных финалов это было принятие той конституции, якая отбылась в 94-м годе, якую партия БНФ воспринимала как погрозу для нашего суверенитета, нашего развития нашей молодой демократии, бо она предугледжувала политическую посаду президента, что заявлялось самим себе, вот этим схованной погрозой формирования авторитарной влады. Что отбылось, вот праз год уже в Беларуси повсюду дейнічаў авторитарный режим, який изменил неконституционным шляхом державную символику, подманувши выборцев и удельников референдума, сформулявши их не так. Я лечу, что эту хронологию дальнейшую с 91-го года, там, с 25-го жнивня, треба разглядать как один вельми щільно увязанный процесс. И его треба разглядать, я думаю, что в этом повинны быть монографии написаны, где будут обогульнены многие факты, связанные с тем, как дейнічала позиция БНФ, как дейнічала большинство коммунистичная, что отбывалось в этот час на международном уровне, там, как США дейнічала, как страны наиболее важные Евразвяза дейнічали, как дейнічала Великобритания, что отбывалось по линии стосунков президента Ельцина и президента Горбачева. Вот, как бы это все контексты собрать у один некий великую визию. Вот. Это, конечно, было бы цікавая такая вот праца, якую мы, белорусы, так само со своего боку, со своей позиции, повинны были бы написать. Я думаю, что у нас еще это напереди. Есть живые удельники тих подеев, есть светлые головы доследчики, которые этим периодом истории занимаются. То я спадзюсь, что мы это еще почитаем.
1: Як я спадзюся, что 19 вересня будет так само сапраўдным святом белорусского стяга герба, який был 35 год тому приняты, и який назва змененная с БССР на Республику Беларусь.
2: Протяг войны, война ж протягивается. Это той процесс, який шел все 20-е стагодзе. Удалось нам, кажется, скористать момент, подрихтовать силу, бо каб не было нашей силы, не было б нашей фракции, не было б фронта, то, конечно, ничего не было. Подрихтовали силу, отповедный момент, эту силу скористали. Але на Усходе была сила еще больше. А кроме того, влада оставалась у коммунистов. И през 3-4 годы они поставили своего ставленника и фактично през его зробили внутреннюю оккупацию Беларуси. Та политика, якая проводит Москва през Лукашенко, это политика внутренней оккупации. Знищение культуры, знищение эдукации, знищение школы, затягивание в свою залежность от своей там энергоресурсов и так далее. Это элементарная такая политика, якую Россия сейчас проводила. Вот теперь они в 94-м году, когда поставили своего ставленника, и они тримают его всеми силами. Когда в 96-м году критичная была ситуация, он висел на волоску, и они кинули все, все керовництво России, Селезнев, Строев, Черномырдин, премьер-министр, на самолет и приперлись в Беларусь ратовать этого сукиного сына. Еще и Ельцин прилетел, более пьяный был. Разумеется, что? Тому вот такая ситуация. Тому это протяг боротьбы за наше існование и за незалежность. Але уже маючи державу. Уже мы змагаемся за нашу державу, якую мы маем. И якая под их зараз фактично улада, ибо они мают своего ставленника, проводят свою идею. Неровная боротьба. Але у идейном плане, у плане идеологии, у плане справедливости, в плане максимости у духовных, у нас перспективы есть, а у них нема. Ни у Путина, ни у Лукашенко. У Лукашенко никакой идеологии нема, только свою владу заховывать, как кажется, и все. Ну и его фобия еще есть, ненависть до белорусчины. Это уникальный выпадок у нашей истории, когда Москва поставила своего ставленника у Беларуси ставленника Мамилюка. Бо были всякие там, Машеровы там так само хорошие, это, как кажется, ставленники российские. Але это Мамилюк, он ненавидит все белорусское. При белорусской мове его кривить просто, просто перекошивается тварь. И Москва это убачила. Ой, хороший парень, вот такой нам надо. Давай вот так вот. А если так не будешь, знаешь, мало ли что. Просто ничего не казали, а лишь, я кажу, тень прихожена витая над ними. Тому это такая, это протяг войны, протяг боротьбы за наше існование, маючи уже державу. Мы змагаемся за існование нашей нации культуры будучини. Мы змагаемся у стане гибридной войны с Россией. А Украина змагается у стане горячей войны. Тое самае на Украіне, толькі там яны паперлі ўжо з танкамі, з самалётамі і з ракетамі.
1: Вы згадваючы гэта Мемелюка, вы ў адным з інтэрв'ю апошніх узгадвалі, што падчас галасавання гэтага гістарычнага ён проста выйшаў з залы, каб не ўдзельнічаць у гэтай гістарычнай падзеі.
2: Ну так, таму што яму гэта ўсё было ненавісна. І ён проста не хацеў перад Масквой, каб ніяк сябе засведчыць. Яго яшчэ, можа, скажам, ён не вельмі ўяўляў, што з гэтага будзе. Але лепш за ўсё, каб ён тут быў ні пры чым. Бо яго стаўка была, ён увесь час, ён жа ж ездзіў туды ўсё, ён увесь час спадзяваўся, што яго Масква патрымае, ён тут стане нейкім начальнікам. Таму ён абсалютна рацыянальна гэта зрабіў. Ён не рэгістраваўся, як быццам яго не было. І такіх было 9 чалавек. Акрамя яго яшчэ былі дэпутаты, ярыя камуністы, бетонныя, якія проста рашылі, ну, засведчыць, што яны не ўдзельнічаюць. Яны не ўстрымаліся, не былі супраць, проста не галасавалі, выйшлі.
1: Спадразанон, у будучай Беларусі вольнай у нас ёсць 25 сакавіка, 27 ліпеня, 25 жніўня, дзень 25 жніўня, які мае быць статус сярод дзяржаўных святаў?
2: Гэта найвышэйшае свята, гэта дзень незалежнасці Рэспублікі Беларусь, бо ўжо ёсць дзяржава створаная, а самы таксама вельмі высокі статус у незалежнасці БНР. Гэта перамога нацыянальнай ідэі, гэта падняцце сцяга, вольнага сцяга незалежнасці. І таму неяк от само сабой атрымалася, што як от варыўся фронт, і першыню мы это святкавалі, то назвалі дзень волі. І гэта вот некі слова, дзень волі, 25 сакавік, калі вот дзень волі. Яно так от атрымалася. Таму гэта два найважнейшыя святы. Дэкларацыя это пераходны этап, вот, але ён таксама вельмі важны быў этап. Таму мы маем тры такія вот важныя этапы ў 20-м стагоддзі. З іх вельмі важная 25 сакавік і завершэння гэтага працэса. Гэта 25 жнівень. Всё, што астатняе, это ўжо барацьба нацыі за выжыванне, маючы сваю дзяржаву, сваю эміграцыю, сваё ўсё.
1: На вашу думку, 25 жнівня гэта ў новай Беларусі, на якую ўсе мы верым і хочам вярнуцца, якім павінна быць святам?
0: Хутчэй за ўсё, правільна назва гэтага дня гэта дзень незалежнасці. Ну так, бо незалежнасць гэта для мяне наступны этап пасля таго, як народ вызначае сваю шлях да волі. Таму ёсць дзень волі, 25 сакавіка. Ён трошкі так нават сімвалічна праз паўгады 25 жніўня, ён, ну, праўда, і стагоддзе ўжо практычна прайшло там паміж гэтымі падзеямі, там 73 гады. Але тым не менш ён перацікае ў дзень, які фіналізуе гэтую волю да свабоды ў якасці незалежнай дзяржавы. Таму я лічу, што гэта вось файная такая вось, можа быць, трошкі складаная канструкцыя гістарычна, но яна абумоўлена нашай складанай гісторыяй у 20-м стагоддзі. Ну, натуральна, што 19 верасня яны павінны быць днём вось гэтых сімвалаў нашай дзяржаўнасці, і бел-чорна-белая сцяга, і герба пагоні, і назвы краіны як такой, якія в адзін шэраг становяцца як атрыбуты нашага суверэнітэту. Ну, безумоўна, не забываем 17 верасня, дзень трагедыі, калі Беларусь у выніку змовы двух таталітарных дзяржаў адначасова атрымала свабоду, не свабоду, прашу прабачэння, свабоды гэта назваць нельга, гэта не свабода, але в адным баракі. І вось мы ў гэты дзень кантраверсійнага адзінства, калі наш адзін народ аказаўся ў адным савецкім баракі, таксама павінны нейкім чынам пісаць у гэту гістарычную памяць. Што гэта будзе за дзень, як ён будзе, скажам так, напаўняцца? Я лічу, што таксама тут павінны паработаць гісторыкі, таму што на сённяшні дзень лукашэнскаўскія ўлады не спекулююць гэтай датай, яны лічаць, што памяць пра 17 верасня ў кантэксце святкавання гэта належная з'ява. Ну, я так не магу сказаць. Гэта з'ява, которая прывяла, ну, для маёй сям'і да трагедыі масовых репрессий террора 39-40 год для сотен тысяч белорусов, до вынищения практично всей этничной группы поляков, которых практично все эти полторы годы смогли, спочатку их репрессовали, вывезли у вагонах. Вось, тут треба подумать про то, как менавіта вось верасень месяц, и он выглядает и у календары этих символичных дат. Это серьезная тема.
1: Вашай увазе была перадача «Мы бачым» аўтарства Юрася Дзешука, прысвечаная падзеям жніўня-верасня 1991 года і станаўлення Незалежнай Рэспублікі Беларусь. Мы пачулі галасы дэпутата Верховнага Савета 12-га склікання, а зараз кіраўніка руху «Вольная Беларусь» Зянона Пазняка і Юрыя Мелешкевіча, выконваючага абавязкі кіраўніка партыі «Беларускі народны фронт».
3: «Мы бачым» – публіцыстыка для інтэрв'ю на Радіо Рацыя.

0: Тихановская радиорация.
1: Отказность лежит на плечах Тихановской, насколько она здольна взять на себе абсолютно все необходимые лидерские функции.
2: Организации, которые релокуются за межу, стемкнутся, заховывают связь с белорусским громадством.
3: Нагодой для пиратрусу стал пошук самогонного аппарата и самогонки.
0: Радиорация.

Авес с Владимиром Козловым на хвалях белорусского радио «Рация» 98.1 FM «Белосток Городня», 99.2 FM «Берести Белая Подляска». Традиционный час нагадать про надворье. Сегодня в день тут на белорусско-польском помежье малооблачно и без опадков. Температура по ветра от 21 до 24, а в Берестейщине до 26 тепла. Ветер поудневый от слабого до умеренного, атмосферный тиск наближается до нормы. Ну а про то, что чакая Беларусь в плане надворья ближайшими днями, про это традиционно расскажу не в забаве, дочекайтесь.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі 11 у Польшчы.
3: 8 вересня – День белорусской войсковой славы. У Киеве пройдет 5-й форум Островских. У Белостоку откроется белорусская книгарня «Коммуникат Шоп».
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: 8 вересня – День белорусской войсковой славы. У этот день, в 1514 году, войска Великого князства Литовского на чале с гетманом Константином Острожским перемогло московское войско в битве под Воршей. У початку 90-х годов минулого стагодия эту дату обрали как символ белорусской державности и уластной военной традиции. Что эта дата обозначает для белорусов сегодня и чему аршанская перемога, агульная перемога народов Великого князства Литовского, рассказывает историк Алексей Медведь.
4: День по праву поделяют помеж собой одразу несколько сучасных народов. И белорусы, и литовцы, и украинцы, и навык поляки. Потому что битва отбылась на территории сучасной Белоруссии. При этом главнокомандующий объединенным войском был гетман Константин Острожский. Походил он с украинской Волыни. Под его початком змагались шматы усинских вояров. И параков нельзя забывать, потому что были и союзные польские хоругви.
3: Перемогу под Воршей отзначали ранее у Литве, Польши и во Украине на державном узроуне. На 500-ю годовину битвы в этих краинах выпускали марки и монеты, присвеченные этой битве. У Беларуси выпустили в 2014 году поштовые марки до этого дня и монету с Константином Острожским. У Киеве 18 и 19 вересня пройдет 5-й форум Острожских, белорусская украинская пляцовка для обмеркования безопасности и сотрудничества. У форуме возьмут участие белорусские и украинские эксперты, политики, доследчики, журналисты и представники громадянской супольности. Они обмеркуют белорусско-украинские отношения, становище белорусов во Украине, роль белорусских доброохотников и место демократичной Беларуси в будущей системе региональной безопасности. Особная увага будет до того, как перетворить поддержку Украины с боку белорусских демократичных сил и супольностей у практичное партнерство двух стран. Подчас форуму так само представить выники новых исследований у белорусско-украинских отношений. Воюючие на боку Украины белорусские доброохотники есть ядром будущего войска Вольной Беларуси, чуть депутат Верховной Рады Украины, сябра межфракційної групи за демократичную Беларусь Алексей Гончаренко.
5: Вони військовослужбовці українських збройних сил. Але вони білоруси, і вони підкреслюють це, і багато хто з них, я їх знаю особисто, не всіх, звичайно, але багатьох, для них головна причина, чому вони сьогодні воюють за Україну, це тому, що вони так бачать шлях до звільнення, власне, своєї рідної країни.
3: Тому, поводля депутата Олексія Гончаренки, ідею створення вольного білоруського війська зараз реалізують менавіта білоруські доброохотники, які служать в Збройних силах України. Репрессии в Беларуси. Былого войсковца Константина Кахновского, якому 73 года, судили в Городинском областном суде. Его обвинователи поводли артикула «Распальвание социальной ворожести», а так само поводли артикула «Содейничание экстремистской деятельности». Верогодно, Кахновскому призначили хатнюю химию, пиша наша Нива. Его прозвище уже додали у так званый список экстремистов, который ведет Министерство внутренних справ в Беларуси. Там позначено, что ягоная судимость непогашенная. Подляша. У Белостоку сегодня открылся белорусская книгарня «Коммуникат Шоп». Открытие отбудется разом с презентацией белорусского выдания книги на этой прямо Кионишк. Камяни мусили полететь. Затертая минувщина Подляша. На встречу запрашивает сама авторка.
6: Будет так само перекладчица книжки «Камяни мусили полететь» Наталья Русецка. Надеемся, что придут люди, которые будут хотели поговорить про эти книги, поглядеть, как эта книгарня будет выглядеть, бо я маю так само надзею, что открываю что-то, что будет вельми живое и где будет место, как не только набыть книги, але так само про их говорить.
3: Презентация и открытие книгарни отбудется сегодня в 18 године у Центра белорусской культуры у Белостоку, что по улице Варшаусской. Уваход вольны. У гэты вечер так само можно будет набыть беженство 1915, забытые утекачи Анеты Примак и Онишк у белорусским и польским выданиях. Больш навінаў знойдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы малавоблачна і без ападкаў, тэмпература паветра ад 21 да 24, а па верасцейшчыне да 26. Цяпла, вецер паўднёвы ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск набліжаецца да нормы.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: информации.
1: Беларусь изъезжает, это абсолютно разумело.
2: Сбоку новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования правов белорусской этничной меньшинства.
3: Визит с подарами президента Светланы Тихановской в Варшаву.
0: Радиорация. Мы разумны.

Coldplay на хвалях белорусского радио Рация, 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, наш сайт рация.com. Привитание усім, особливо тем, кто может только-только до нашей компании долучился. Традиционный час нагадать про надворье, нагадываю. А сегодня у день тут, на белорусско-польском помежже, малооблачно и без опадков. Температура по ветру 21-24, а по Берастейщине до 26 тепла. Ветер паўднёвы ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск набліжаецца да нормы.

Это Candlebox на хвалик белорусского радио рация. Ну а недзе про полгодинки. Про полгодинки. Это не про полгодинки. Я снова распачну гортать сторонки музычного календара в рамках программы Кола Дён с бородой. И сегодня нас с вами чакают Пэтси Клайн, Эми Ман, Пинк, а так само гурты The Association, Grateful Dead, The Cars, The Choir Boys, Doc and the Keen. Долучайтесь. 14.10 это белорусский час, 13.10 это час польский. Программа «Кола Дён с бородой». Запрашаю.

0: У ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Коладьон з бородой.
2: 8 вересня 1945-го народился Рональд Чарльз Маккернан, ведомый под псевдонимом Пигпен, американский спевак и музыка, клавишник и один из основальников гурта Grateful Dead, где он працавал с моменту створения у 65-м и до 72-го года. Grateful Dead, ведомая уникальным и эклектичным стилем, який включает в себе элементы жанров рок, психоделичная музыка, блюз, кантри, фолк, блюграсс, джаз и госпел.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берестебелая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Колодзён с бородой», мы протягиваем. 8 вересня 1950-го народился Марк Гейбл, австралийский спевак и автор песень, засновальник и фронтмен гурта The Choir Boys. Гэты паб-рок гурт был утворен в 79-м годе и является довольно популярным у Австралии. Але для европейских и американских меломанов, бадай самым ведомым твором The Choir Boys, является песня Run to Paradise, якая у конца 87-го потрапила у чарты.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.

0: з рацією.
1: Застається зараз Крилська докладна, 15 хвилин до 17 Білорусі, до 16 у Польщі, а тут у нашому ефірі далі коментарі Микола Вінько про те, як російці рихтуються до чергової мобілізації.
0: Коментар рації.
2: У 2022-м сотни тысяч российцев побегли с краины после обвешения частковой мобилизации. У 2026-м механизм трошки изменился. Мобилизации еще нема, а люди уже едут. На фоне чуток, что Кремль может отважиться на мобилизацию после вересневских выборов у Держдуму, Россия переживает новую хвалю иммиграционной тревоги. Масштабы добро бачные на грузинской межи. По водле даденных российской мытни 15-16 жнивня прос Верхний Ларс выезжали больше, як по 15 000 человек за день, 18 жнюня больше за 20 000. За тыдень межу у бок Грузии пересекли каля 113 000 российцев. Это, ведомо, не означает, что все они эмигранты. Верхний Ларс мае великий, звычайный туристичный и транзитный поток у летку. Але інший индикатор уже тяжей потлумашить отпочинками. За первые 20 дён жнюня проект допомоги эмигрантам Каучег отримал амаль у 6,5 разов больше запитов про выезд, чем за увесь май. Колькость воротов до модераторов эмиграционных чатов выросла у 5 разов. Найчастей пытаются про Армению, Грузию, Сербию, Аргентину и иншие краины Латинской Америки. Европа становится все меньше доступной про визы и финансовые потребования. Казахстан ускладняя правила. Армения, наоборот, публично дала зразуметь, что двери зачинять не избирается. Секретарь Совета Безпеки Алина Симонян заявил, тех, кто будет утекать от мобилизации, на меже не избираются распытывать про причины приезду. Сардеш запрашаем у Армению. Беларусь пропонує российцам інший узровень братерской интеграции. Еще у красовику Держпогранкомитет подтвердил, что российских призывников могут не выпускать за межу, тому Беларусь, как маршрут утеков, особливо ими не разглядается. Характерно и іншее. Коли белорусская эмиграция после 2020-го шмат у чим заставалася політичной и протягивала жить чеканием вертання, теперішні российские запыты выглядают больше прагматично. Люди вывучают не только, где перешакать небезпечные месяц, але і де легалізавацца, будаваць жыццё, гэта можа сведчыць пра значна горшае чаканне будучыні. Хуткага заканчэння вайны і пераменаў унутры Расіі многія не закладаюць у свае планы. Дык ці будзе мабілізацыя? Крэмль яе адмаўляе. Прадстаўнік Расіі пры ААН Васілій Нябензя заявіў, што мабілізацыя не плануецца і не чакаецца. А Пуцін 1 верасня таксама назваў паведамленні пра яе поўнай лухтой. Але падрыхтоўчыя прыкметы ўсё ж такі ёсць. Праваабаронцы паведамляюць пра збор даденных резервистов, просадавцев, выклики в военкоматы и выдачу подписанием с указанием войсковых частых. Украинская выведка стверджая, что российский генштаб распрацевал сценар додатковой мобилизации до 600 000 человек в 2026-2027 годах. При этом не видать головной умовы, якая примусила б Кремль пойти на политично-небеспечную массовую мобилизацию просто теперь. Катастрофичного дефициту людей на фронте. Контрактная модель все больше дорогая и працуе горш, але пакуль што дазваляе папаўняць войска без новага шоку для Москвы і Петербурга. Кіраўнік украінскай ваеннай выведкі Олег Івашенко 7 верасня заявіў, што рэсурсаў Расіі, нягледзячы на пагаршэнне эканамічнага становішча, можа хапіць для вядзення вайны і ў 2027, і ў 2028. Адначасова ён прызнае, што мадэль набору кантрактнікаў у значнай ступені вычэрпваецца, таму новая мабілізацыя гэта не непазбежнасць пасля выбараў, хутчэй гэта аварыйны рычаг, які Кремль можа пацягнуць, калі вайсковыя страты пачнуць пагражаць здольнасці трымаць фронт або самому выжыванню рэжыма. Пакуль жа танней купляць кантрактнікаў, шукаць людзей у бедных рэгіёнах і адкладаць непапулярнае рашэнне. А расейцы, здаецца, засвоілі ўрок 2022-го. Калі дзяржава кажа, што мабілізацыі не будзе, білет лепш купляць загадзя.

0: Перше трансграничное радио FM.
1: Зараз саме передаю вам привітання, де пропоную зараз чергову тему. Центр нових ідей представив виніки розслідування пропаганди Білорусі у Телеграм. Нове розслідування охопило 17 місяців назірення і більш за 170 тисяч публікацій. Виніки представив молодший дослідчик центра Олександр Стуканов.
2: Один із самых интересных выводов нашего исследования – вся пропаганда очень сильно экстернизируется с точки зрения своих тем и других метрик. Так, например, за 17 месяцев исследования интерес к теме внутренней политики снизился с 25% до 17%, и в целом внутренняя политика упала с первого места, а как раз-таки внешняя политика и безопасность выросли с 16% до 25%. Также пропаганде стало менее интересно писать про оппозицию и репрессии, и эти категории как темы практически полностью исчезают под конец исследуемого периода. Мы видим ту же тенденцию и в образе врага. В целом, за 17 месяцев частота использования образа врага в контенте практически не меняется. В среднем это каждый пятый пост, где присутствует какой-либо образ врага. Но меняется то, кого назначают врагом. Опять-таки, мы видим то, как внутреннего противника вытесняет внешний. По нашему мнению, это очень интересный вывод, потому что долгие годы, особенно после 2020 года, большие нарративы пропаганды строились вокруг внутренних врагов, таких как оппозиция, пятая колонна, которая потом превратилась в нарратив о беглых и так далее. Но мы видим, что как минимум в последние полтора года это уже не так. Образ врага оппозиции практически падает до 10%, в то время как другие образы врага, например, Украина, очень сильно вырастают. То Украина как активный враг в глазах пропаганды занимает теперь первое место. Да, существует Запад, но Запад остается главным, можно сказать, фоновым внешним противником. 37-44% всего контента, где есть образ врага. Беларусь, Россия и Украина вместе все еще занимают примерно 80% всех упоминаний стран. Но из этого правила есть два интересных, можно сказать, не исключения, но кейса. Это Иран и Польша. Иран — это страна с очень сильным эпизодическим всплеском интереса пропаганды, и в моменте она достигала около 20% от всех упоминаний стран. Это можно связать с протестами в Иране, также с начавшейся войной между Ираном и США. А Польша — это скорее такой постоянный внешний антагонист, который присутствует в нарративах пропаганды на протяжении всего периода, примерно на уровне 4-7% упоминаний.
3: А кроме этого, доследчики Центра новых идей проанализовали внутреннюю структуру сетки и пришли до основы, что все проуладные каналы працуют цалком централизованно. Про это свидетельствуют выники анализа в большем 170 тысяч публикаций. Подробности расповел Александр Стуканов.
2: Мы видим некий кризис. Так, несмотря на то, что мы проанализировали 33 канала и вообще сеть их взаимодействия, около 52% всего контента это копипаст и простая агрегация, причем даже у тех каналов, которые в предыдущих волнах и в более раннем фрейме писали достаточно оригинальный контент. Таким каналом был, например, белорусский силовик, но теперь мы видим, что примерно 84% его контента тоже копипаст и простая агрегация, а в целом контента с высокой оригинальностью лишь 8%, по-настоящему авторского контента лишь 1%, и чаще всего практически в 100% случаях это просто обычный текст. Если же мы говорим о самой экосистеме, то мы видим, что сеть из 33 каналов выражена вертикально и очень централизированная. Проанализировав около 8 тысяч репостов, мы видим также четкое деление на три категории каналов. Это главный центральный источник контента, в нашем случае это пул первого. Каналы-ретрансляторы, которые распространяют информацию и информационный поток. И периферия, которая просто принимает этот контент и оставляют у себя в канале. При этом периферия особо не взаимодействует с другими каналами, поэтому мы не можем говорить о том, что существует настоящая органическая связь внутри сети. Внутренняя повестка полностью сконцентрирована, неудивительно, на Лукашенко, а вот внешняя повестка — это в первую очередь Трамп, и Трамп получает даже больше внимания, чем Путин и Зеленский вместе взятые.
1: І дослідження Центру нових ідей охоплює період зі студеня 2025 по травень 2026 года показує, що провладні телеграм-ресурси створюють тільки ілюзію плюралізму, більше з їх працюють як звичайні ретранслятори.
0: Білоруська радіорація. Розбираємо межі.

0: недавних дипломатичних конфліктів європейських країн з Росією. 7 вересня улади Російської Федерації об'явили об закритті Генерального консульства Германії у Санкт-Петербургу в відказ на заяву Берліна об закритті російського генконсульства у Бонні. Окремя того, свою діяльність повинні спинити відділення Гёте-інституту на території Росії. Їх супрацовникам предписано виїхати з Росії не пізніше за 13 вересня. Перед гэтым 1 вересня улады Германии объявили об закрытии генконсульства России в Бонне и Русского дома в Берлине. Гэта решение было принято в якости заходу в отказ у сувязи со спробой теракту в аэропорте Лейпцига в початку жнивня. Подчас расследования гэтага инциденту было выявлено дачынение до его улады в России. Окремя закрытия генконсульства России в Бонне и скасования домовой об деятельности Русского дома в Берлине, Германия так само зробить больше жорстким контроль при уезде в Украину российских громадян и узмоцнить меры супротеневого флоту России. Евросоюз и НАТО, а так само урады шерогу европейских краин выказали подтримку Германии. Гэта ўжо выглядае не як асобныя выпадкі, а як прыкмета больш глыбокага перафарматавання адносінаў Еўропы з Расіяй. І асабліва паказальна тое, што ў гэтым шэрагу апынулася Венгрыя, краіна, якая пры прэм'еры Віктары Орбані доўгі час была адным з самых мягкіх да Масквы членаў Еўразвязу. Меняецца само стаўленне Еўропы да расійскай дыпламатычнай прысутнасці. Раней расійскі дыпламат успрымаўся перадусім як чалавек, які займаецца дыпламатыяй. Пасля 22 года заходнія спецслужбы ўсё часцей разглядаюць частку расійскіх дыпламатаў як патэнцыйных супрацоўнікаў спецслужбаў, а культурныя цэнтры як магчымую інфраструктуру ўплыву. У Венгрии это особливо показательно. Еще в мае Будапешт тихо выслал российского разведчика, який працавал под дипломатичным прикрытием и спробовал налаживать контакты у венгерских правоконсервативных структурах. Россия все больше воспринимается не только как военная погроза, але как гибридная погроза, на якую працуют у тем лику и дипломаты. Так званые дипломаты.
1: Политика с Виталем Цыганковым.

0: архіва беларускага радыё рацыя.
1: Радыё рацыя запрашае на рэпартаж.
2: У дзень памінання продкаў, званы дзядамі, якія сёлета супалі з праваслаўнай Дзімітраўскай бацькоўскай суботай, прыгадаем пра Сакрата Яновіча. Выбітнага пісьменніка, грамадскага дзеяча, публіцыста, не стала 17 лютага 2013 году. Ён памёр у сваім родным доме ў Крынках і пахаваны на мясцовых праваслаўных могілках.
3: Сакрата я знайшоў персанальна тады, калі думалі рабіць першую бацькаўшчыну. У гэты момент я таксама дазрываў, так што мне Сакрат стаўся такім, можна сказаць, інтэлектуальным бацькам.
4: Спачатку думка пра тое, што я і не мысліў, не думаў стаць літаратарам, бо нават не ўяўляў, што от нейкія простыя людзі, беларусы, могуць займацца літаратурай. А пасля, калі Бог менавіта гэты лёс паслаў, ён зразумеў, што гэта ёсць на зямлі ягонае прадвызначэнне.
2: Запрашаем на рэпартаж Яны Запольскай у памяць пра Сакрата Яновіча, у якім мы выкарысталі, у тым ліку, архіўныя запісы.
5: Яшчэ жыла моя маці, якая любіла казаць, што добра выглядаеш, як жывы. Гэта мяне радуе, што культура моя, беларуская, не знікае. Яна будзе жывая ў свеце.
6: Я перш за ўсё Яновіча памятаю, так і пазнакоміўся, як з грамадскім дзеячам, можна бы сказаць таксама, як з палітыкам. Таму што ў 80-х гадах ён быў такім аўтарытэтам, які аб'ядноўваў тады ўсіх маладых беларусаў Беласточны. Тады я быў яшчэ малады, таму я лічуся вучням Сакрата Яновіча, і вакруг Сакрата Яновіча фактычна яднаўся ўся гэтая перастройка сучаснай беларускай інтэлігенцыі, якая дзесьці працуе ў беларускіх установах на Беласточыне.
7: Але ці можна сказаць, што, скажам, без Сакрата Яновіча кожны з тых, хто потым стаў там гісторыкам, ці мастаком, ці кімсьці іншым, быў бы таксама іншым чалавекам?
6: Быў бы гісторыкам, быў бы мастаком, быў бы журналістам, толькі той беларускі фактор быў маргінальны, правдападобна. Ніколі таким масштабе бы не выступаў. Я не ведаю, чи я займався б історією Білорусі без контакту з Сакратом Яновичем. Махчим, я ж займався б історією старожитною. Він мене цікавило, захоплявся історією старожитною, античного Риму, античної Греції. Так вирішило, що більшість моєї наукової активності присвячена історії Білорусі.
8: Гэта было даўно, даволі, бо я побач жыў з Сакратам, так сказаць, бо мы ж з аднаго месца. Жонка Сакрата Таня з маёй вёскі, з паўднёвага вострава. З самага дзяцінства я Сакрата помню, бо нават запамяталася мне перадусім таму, што такое незвычайнае імя, якога нідзе не было чуваць. Але так напраўды, то я Сакрата пазнаў, як быў уже вучнем сярэдняй школы. Я так, як і Сакрат, вучыўся ў электрычным тэхнікуме. Гэта было ў пачатку 80-х гадоў. Тады я патрапіў на такія заняткі пры царкве, дзе Сакрат Яновіч меў даклады на гістарычныя тэмы пра гісторыю Беларусі, гісторыю Беласточчыны. І помню я, мы кожны тыдзень хадзілі на тыя заняткі, гэта было восенню.
3: Сакрат паявіўся ў спосаб натуральны у нашым асяроддзі, тады 80-х гадоў. Сакрата я знайшоў персанальна тады, калі думалі рабіць першую бацькаўшчыну. У гэты момент я таксама дазрываў, так што мне Сакрат стал еще таким, можно сказать, интеллектуальным батьком тут на Белосточине, бо первым был Юрка Туронок.
9: Можно сказать, что я ведаю его 30 годов, а можно сказать, что 3 года. 30 годов, бо ведаю его творчество, его книжки. Оттуль я почув имя, оттуль я ведал, что есть такий человек. А 3 года назад я познайомився с ним, приехавши первый раз на триалоги до Сократа Яновича. И тогда я просто закохався в этого человека, потому что это вельми мужный человек, человек-патриот, патриот белорусской идеи, и от него просто идея аура, натхнение.
10: Еще в 2003 году, когда я был наместником директора Первой Гродненской гимназии, имя Карского, я имел нагоду у Гайновцы познакомиться с Сократом Яновичем. Это была некая такая конференция помеж польскими и белорусскими наставниками, питание белорусской эдукации. И сирот гостей конференции был Сократ Янович, с ним была особная встреча. Ну и в уголе как бы была возможность просто познакомиться с этим человеком. Именно это подчас этой встречи мы домовились, мы отримали от Сократа, мы хотели его запросить на Беларусь, але он был, саправды, уже тогда довольно хворый и сказал, что ему прости нас принять у крынках. Про крынки я ведал только из невеличких публикаций у Погони, тот час именно это сократовских, але это что-то было такое нек далекое, некая такая ясная поляна только для Беларуси. Русов, так? Але николи не был. И тут Сократ каже так по-простому, а вы приезжайте до нас, и с детьми, ну, с вучнями мается на вазе, с наставниками.
11: Это было в период, когда прошло одно из первых басовища, первое басовище, и, ну, мы уже ведали, что есть такой письменник, может быть, мы не вельми ведали про то, что он написал, але я прочитал уже первую книжку «Загоны и гоны», так, какая вышла у БГКТ Тудака, и вельми меня это, конечно, ну, узрадовало. В смысле, это была одна из немногих книжек, какая сделала некий переворот нормальный в моей голове. Вот. Ну и одной же я приехал по некой справе у Белосток на вокзал, на ПКП, гляжу, стоит Янович. Я кажу, добрый день, спадар Янович. Ти вы меня познаете? Ну, спадар каже, это мощить Таранда. Я кажу, не, я Шалкевич, который писал песню про ваш повальный плод. А, пане Шалкевич, вельми приемно. То я матери дал послухать эту песню про плод, и она сказала, Сократ, это неправда. Який же он тебе поваленный? Он у тебя стоит. Вот это началось наше знакомство с Яновичем. Ну, а потом, конечно, неким чином мы сблизились, вось.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестя-Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Коладзён с бородой», мы протягиваем. 8 вересня 1950-го народился Марк Гейбл, австралийский спевак и автор песень, засновальник и фронтмен гурта The Choir Boys. Гэты паб-рок гурт был утвораны у 79-м годе и з'являецца довольно популярным у Австралии. Але для европейских ти американских меломанов, бадай самым ведомым твором The Choir Boys, з'являється песня Run to Paradise, якая у конце 87-го потрапила у чарты.

98.1 FM, 99.2 FM, так само рация.com. Тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 8 вересня 1975-го нарадился Ричард Дэвид Хьюз, британский музыка, найбольш вядомы у якости бубнача и бэк-вокалиста гурта «Кин». Гэты коллектив был заснаваны у 95-м годе под назвой «Lotus Eaters», у 97-м змянил шильду на «Кин». Адметной особливостью гучания гэтага гурта з'является нетыповая для рок-музыки ситуация, калі галовным инструментом выступает

0: Радио-рапия. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.кроп.ком.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.ком.